0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди, гроза и до 21 градуса тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке

Радио «Компас-ФМ».

0: Доброе утро, город! На часах студии почти 7, вы слушаете Компас FM, с вами Наталья Егорова. Ну, вот уже четверг, 3 сентября, погода нас еще радует, так что давайте не будем откладывать это тепло в долгий ящик, возьмем его с собой в этот четверг. До выходных рукой подать, а значит, план на сегодня максимально простой. Улыбаемся, слушаем любимую музыку и вспоминаем, что мы классные. Ну, а сейчас о музыке. И совсем скоро составит нам компанию группа А-Студио. Перед этим появится The Cure. Ну и раньше всех Наутилус Помпилиус. Ну а прямо сейчас проверим дорожную информацию.
1: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны. Просыпайтесь.
1: Дорожный компас. В Минске

0: Доброе утро. С новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу о платном разрешении на въезд в Казахстан для белорусов и о танцплощадке, которая развернется в Минске.
1: Новости на Компас FM.
0: Платное разрешение на въезд в Казахстан потребуется белорусам с ноября, пишет .by. Новую систему уже тестируют. Так, сначала электронное разрешение станет обязательным для авиаперелетов, потом для поездок на всех видах транспорта. Оформить документ можно будет за 72 часа до пересечения границы. Это обойдется примерно 26 рублей, но если тянуть до последнего, цена вырастет вдвое. Добавлю, до 1 ноября можно въезжать и без разрешения, но иностранцев будут предупреждать, что в следующий раз без него не обойтись. Вафельная разметка, запрещающая парковаться, появилась в столице, пишут Минск Новости. Ее нанесли в 4 созданных зонах разъезда машин на участке проезда, который соединяет улицы Кунцевщины, Притыцкого и Лещинского. Из-за припаркованных авто встречный разъезд здесь давался с трудом. Также ГАИ обустроила несколько пикап-зон для посадки и высадки детей, потому как в жилом квартале много школ и детсадов. Сейчас вблизи образовательных учреждений обозначены нерегулируемые пешеходные переходы с одновременной модернизацией освещения. Установлено и дорожное ограждение. Министр обороны Виктор Хренин вручил государственные награды военнослужащим вооруженных сил в Центральном доме офицеров накануне, сообщили в Минобороны. За добросовестную службу офицеры удостоены медалей за отличие в воинской службе и за безупречную службу первой степени. Виктор Хренин поздравил чествуемых со знаменательным событием, поблагодарил их за работу и пожелал им не останавливаться на достигнутом. И последняя танцплощадка под открытым небом развернется у столичного дворца спорта в субботу, пишут Минск Новости. Организаторы подготовили развлекательную программу с участием популярных артистов и музыкальных коллективов. А еще посетителей ждут дегустации чая и призы. А самый стильный гость получит суперприз от Слонимского мясокомбината. Мероприятие начнется в 17 часов, вход свободный.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди, гроза и до 21 градуса тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Всем 13 на часах, четверг, 3 сентября. И знаете, я сейчас прям физически чувствую, как после этой песни все вокруг стали чуть счастливее. Friday, I'm in love. Конечно, до пятницы нам целый день, но кто сказал, что в четверг нельзя чувствовать то же самое? Оставайтесь с нами, потому что самое интересное в этом утре только начинается. Слушаем вместе на Компас FM. С вами Наталья Егорова. Впереди много хорошей музыки, но прямо сейчас в музыкальных планах и совсем скоро А-студио. Перед этим прозвучит Bad Boys Blue, но раньше всех Ума Турман. Ну а прямо сейчас проверим, что же происходит на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Планы на вечер. На Компас FM.
3: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Неделя бесплатного досуга продолжается в гастросквере «Манифест». Здесь показывают фильмы и спортивные трансляции под открытым небом, проходят детские шоу и музыкальные вечера. Сегодня в 8 вечера начнется живой концерт группы FF Music Trio. Это минский кавер-бенд, который также выступает в Питере и на Мальдивах. Музыканты исполняют популярные хиты в стильных инструментальных аранжировках. Вас ждет атмосфера уютного джазового клуба. А на большом фудкорте можно попробовать кухню разных стран. Гастросквер «Манифест» находится на Кульман-1/8. Вход свободный.
0: Планы на вечер.
3: Спектакль «Маскарад» покажут сегодня вечером во Дворце профсоюзов. И вот о чем сюжет драмы. Завсегдатай игорного дома заработал на картах состояние, решил все бросить и посвятить себя семейной жизни. Но прошлое не отпускает героя. Каждый день его тянет снова сесть за ломберный стол, в то время как его преследует загадочная фигура в маске, а жену мужчины мучают кошмары. Но самым страшным проклятием становится потерянный браслет. Чем все обернется, можно узнать в 7 вечера. Стоимость на спектакль «Маскарад» от 25 до 50 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу –

танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

сердца любимого тихим движением гасит свет. В нежных объятиях тает и плавится слово «нет». Белый

7:28, среда, 3 сентября. Пока вы пьете кофе, только просыпайтесь или уже в пути, посмотрим, чем же знаменит этот день. В 1976-м аппарат «Викинг-2» совершил мягкую посадку на Марс и передал первые снимки красной планеты. Ну а в 1935-м Малкольм Кэмпбелл разогнался на своем автомобиле.

0: Билли Блю Бёрд до 301 мили. Это почти 485 километров в час на обычной дороге. Представляете, он просто решил, что ограничение скорости — это для кого-то другого. Так что заваривайте покрепче, делайте погромче. Наш эфир продолжается. Я Наталья Егорова на Компас FM. Оставайтесь с нами. Дальше много всего интересного. Ну а прямо сейчас о музыкальных планах. И совсем скоро послушаем «Добро».
1: Звук

0: конечно, всех ждем, чай. Послушаем сразу, как только проверим дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, сегодня Витебск проснулся первый. Там затор местами на Московском проспекте, а также на проспекте Черняховского, пересечение с проспектом Строителей. В Могилеве и в Минске пока что дороги свободны.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ.
2: Чтобы защитить дом от огненной стихии, древние маги советовали носить с собой талисман из яшмы.
3: В современном мире спасатели рекомендуют автономный пожарный извещатель – прибор, реагирующий на дым. МЧС Республики Беларусь. Доверяйте технике, а не приметам.

0: FM.
1: Без 28 на часах в студии встречаем этот удивительный день 3 сентября, который у большинства ассоциируется с бессмертным шлягером Михаила Шуфутинского. Это день, когда интернет взрывается мемами, и весь мир делится на тех, кто ждет Шуфутина в день, кто его ненавидит, и тех, кто вообще не в курсе. Знаете, Игорь Крутой признавался, что не верил в успех этой песни, а Игорь Николаев просто подобрал слова под мелодию. И вот уже 30 лет мы все дружно переворачиваем календарь и вспоминаем «Костры рябин». Сам Михаил Захарович к этому феномену относится с иронией и радуется народной любви. С вами Наталья Горова. Оставайтесь на Компас FM. Теперь о музыкальных планах совсем скоро добро. Перед этим ждем The Police. Но раньше всех смысловые галлюцинации. Всех ждем сразу после программы «Здоровый день», в которой Михаил Громов расскажет, чем полезна корица. Узнаем, как отличить поддельную от настоящей. Все подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской 5 минут, на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской 5 минут. В Витебске скопились автомобили на проспекте Черняховского пересечения с улицы Белобородова в обе стороны, также местами на Московском проспекте и на улице Смоленского пересечения с улицей Правды. Что же касается столицы, то здесь пробки тоже есть. И вот где придется постоять на дороге на Новый Двор от Климовича до Нового Двора 17 минут, на Денисовской от Ванеева до Мельничного переулка до проспекта Рокоссовского 8 минут, на Слуцком шоссе от Полевой до МКАД 5 минут.
0: Дорожный компас для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM. Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про корицу. Вы узнаете, чем она полезна и как отличить настоящую от подделки. «Здоровый день». Так повелось, что особо ценным дарам природы дают поистине роскошные имена. Например, креветки разделяют на простые и королевские. С корицей все намного скромнее. Смысл названия скрыт в самом слове. Да, это именно кора небольшого вечно зеленого дерева, которое растет в азиатских тропиках. Кстати, при выборе корицы очень важно обратить внимание, что написано на упаковке. Часто за настоящую корицу выдают кассию. Это гораздо более дешевый, но при этом не самый полезный аналог корицы. Отличить ее просто. Почти всегда на обратной стороне упаковки производитель указывает, в каких краях собрали пряность. Так вот, если там указана корица индонезийская, знаете, этот продукт имеет мало общего с настоящей корицей. Ту самую пряность, за килограмм которой когда-то можно было купить небольшую деревню, собирают на Цейлоне. Именно там растет дерево с невероятно сильным и приятным ароматом. Индонезийская корица или кассия таким запахом похвастается. Хвастать не может. Здоровый день!
2: Однако не только одним ароматом славится эта пряность. В корице содержится антиоксидант полифенол. Он воздействует на рецепторы инсулина и снижает уровень сахара в крови. Поэтому врачи рекомендуют не отказываться от корицы людям с диабетом второго типа. Также пряность богата калием, железом, медью, цинком, марганцем, витаминами А, В, С, Е и К. Умеренное употребление этой специи повышает общий тонус, укрепляет иммунитет, нормализует работу нервной системы. Смесь из корицы с медом – один из самых эффективных помощников в лечении простуды. Конечно, лекарством такое блюдо не является, но по количеству пользы имеет не так много аналогов. Пряность положительно влияет и на работу сердечно-сосудистой системы. Она снижает уровень избыточного холестерина, а еще разжижает кровь и снижает давление. Конечно, это не все полезные свойства корицы. Их гораздо больше, однако только при умеренном употреблении. Максимальная ежедневная доза не больше чайной ложки. Если переборщить, может возникнуть обратный эффект. А еще эту пряность лучше не есть детям до 3 лет, беременным и кормящим женщинам, людям, страдающим от язвы желудка и панкреатита, а также при плохой свертываемости крови. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: Здоровый день! Реклама на Компас FM.
3: Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Всегда по пути. Это наши.
1: Сколько денег тебе нужно для счастья, чтобы не думать о проблемах так часто? Сколько внимания, каким тиражом, чтоб жить неплохо, а уже хорошо? Я потерял.

0: На часах почти 8, а это значит, пора включать режим максимум. Вы слушаете Компас FM, меня зовут Наталья Гурова. Впереди у нас свежие новости, что случилось в мире, пока мы спали. Узнаю буквально через несколько секунд, а самое главное расскажет наш ведущий Сергей Бураков. Но прямо сейчас о музыкальных планах и совсем скоро послушаем «Градусы».
1: Я о тебе думаю, о тебе думаю, о тебе думаю.
0: Чуть раньше споет Рой Орбисон.

0: Ах, это старая классика. Ну и раньше всех ждем город 312. Такое вот совпадение, твой день рождения, ясное 22 солнца. Всех послушаем после выпуска новостей, но прямо сейчас проверим, что уже на дорогах.
1: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на проспекте Мира от Тимирязевской до Ленинской 7 минут, на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской 9 минут. В Витебске плотное движение местами на проспекте Фрунзе, также Замковая Ленина, Черняховского, Московский. Что же касается столицы, то здесь пробка на дороге на Новый Двор, от дороги на Климовичи до Нового Двора 18 минут придется постоять. И на проспекте Дзержинского от МКАД до Любимого 11 минут, на Филимонова от Парниковой до Запорожской 12 минут.
1: Дорожный компас. В Минске 8 часов.

0: А в нашей студии уже как раз появился Сергей Бураков. Доброе утро, Сергей. О чем будут новости?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас я расскажу, о чем сообщил первый замглавы МИД Беларуси и о новой разработке ученых.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: О взаимодействии стран рассказал первый замглавы Министерства иностранных дел Сергей Лукашевич накануне, пишет Белта. Он отметил, что Минск и Ханой всегда находят общий язык и оказывают друг другу взаимную поддержку на ключевых международных площадках. И напомнил, что 2 сентября 1945 года Хо Ши Мин провозгласил независимость Вьетнама. Дипломат подчеркнул, что страны связывают десятилетия крепкой дружбы, заложенной еще в советские годы, а также общие ценности – уважение к суверенитету и стремление к миру. До 3000 может увеличиться общее количество электрозарядных станций в стране к концу года, рассказал министр энергетики Денис Мороз, пишет Белта. Сейчас их более 2700, а в начале года было на 0,5 меньше. При этом количество электромобилей в стране уже превысило 70 тысяч. Так только за последний месяц прибавилось около 5000, а к 2030 году в стране планируют достичь 10% электромобилей от общего числа транспорта, для чего потребуется около 16 тысяч станций. Вводные лекции прошли на факультете Генерального штаба Вооруженных сил накануне, сообщили в военном ведомстве. Так, государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович выступил с темой «Основы военного строительства». А первый заместитель начальника Главного управления идеологической работы Министерства обороны Вадим Лукашевич рассказал об идеологической работе в вооруженных силах. Они поздравили слушателей и профессорско-преподавательский состав с началом учебного года, офицеров-первокурсников с успешным зачислением. Пожелали всем успехов. И последнее. Новую технологию «Биодроп» для расселения насекомых, уничтожающих вредителей на полях, разработали казахстанские ученые, пишет Белта. Так биодроп, то есть биоразлагаемые капсулы с полезными насекомыми, автоматически распределяются по полю с помощью дронов. Насекомые постепенно высвобождаются и начинают искать и уничтожать вредителей. Отмечается, что технология ускорит работу по защите урожая от вредителей в 4-6 раз, а также повышает эффективность защиты растений до 83%.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске ожидается дождь, гроза и до 21 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Рой Орбисон, Pretty Woman, классика, которая не стареет. Рой написал эту песню за полчаса, увидел в окно проходящую мимо красивую девушку, сел за пианино и родился хит. Ну а через 26 лет, именно 3 сентября, эта песня вошла в список величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone. Вот так совпадение, мы прям ходим по следам истории. Меня зовут Наталья Горова, у нас музыка для хорошего настроения. И прямо сейчас расскажу, кого ждем, совсем скоро градусы. Перед этим The Rasmus, но раньше всех Александр Маршал. Ну а прямо сейчас программа «Дело техники», в которой Михаил Громов расскажет, где на планете люди смогут переждать глобальную катастрофу. Подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской на 9 минут вас задержат пути. На Пушкинском проспекте от остановки Универмаг Октябрьский до Габровской на 3 минуты. В Витебске скопились автомобили на проспекте Черняховского и улице Белобородова у пересечения друг с другом, а также плотное движение на улице Замковой у пересечения с улицей Ленина. Что же касается столицы, то здесь 5 баллов, и вот где пробки. На дороге на Новый Двор от дороги на Климовича до Нового двора 14 минут, на проспекте Дзержинского от МКАД до Любимого 9 минут, на Филимонова от Парниковой до Запорожской 21 минута.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, где на планете люди смогут переждать глобальную катастрофу и почему в США этой осенью может наступить рабочий блэкаут. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
2: Ученые решили выяснить, в каких странах больше шансов пережить катастрофу планетарного масштаба. Группа исследователей из США, Германии, Британии, Канады и Новой Зеландии проанализировала 3 самых опасных сценария. Первый – резкое уменьшение количества солнечного света, например, из-за ядерной войны или падения астероида. Второй – глобальная потеря инфраструктуры. Сюда отнесли масштабное отключение электричества, кибератаки и сильные магнитные бури. Ну и третий вариант – глобальная пандемия. Специалисты изучили все страны на всех континентах по самым разным факторам, начиная от географического положения, заканчивая экономикой, промышленностью и медициной. Выяснилось, что сегодня на планете нет места, где можно было бы переждать серьезные потрясения. Совсем немного в лучшую сторону отметили только Австралию. Люди на этом материке в теории проживут чуть дольше остальных. Однако и это место далеко не идеально. Это самый сухой обитаемый континент. Там мало воды, часто случаются засухи и неурожаи. Добавлю, в других похожих исследованиях почти всегда в первую тройку, кроме Австралии, входят Аргентина и Новая Зеландия.
0: Дело техники.
2: Выход видеоигры GTA 6 грозит рабочим блэкаутом в США. Как пишет Wall Street Journal, фанаты серии готовятся основательно. Заранее планируют отпуска и отгулы, меняют семейные планы, а некоторые признались, что специально возьмут больничный, чтобы поиграть. По подсчетам аналитиков, в первые дни после выхода американские компании недосчитаются в районе 1,5 миллиона сотрудников. Это выльется в убытки от 1 до 10 миллиардов долларов. В то же время работодатели понимают, что явления это массовые и не только не препятствуют, но и используют ситуацию в своих целях. Самый показательный случай журналисты зафиксировали в штате Джорджия. Командование одного из подразделений армии США пообещало так называемый игровой отпуск на 4 дня в качестве стимула для подписания нового контракта. Сообщается, что из 130 военнослужащих 44 согласились в тот же день. Добавлю, выход игры запланирован на конец ноября. Первое время она будет доступна только на консолях и Xbox версии S и X, а также на PlayStation 5. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: первый раз пела Ирина Дорофеева только что, но мы все знаем, что в жизни все бывает в первый раз. Но сейчас не об этом, а о том, что на часах в студии 9.28. Кстати, вы знали, что сегодня еще и Международный день зонта. Серьезно, оказывается, где-то в мире чествует этот предмет, который спасает нас от дождя, от солнца, ну и от плохого настроения тоже. У меня сегодня зонт с собой, и даже если дождь не пойдет, я буду знать, что у меня есть план «Б». Вы на Компас FM, с вами Наталья Гурова, сейчас о музыке. И вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро послушаем Юлианну Караулову и Максима Фадеева. Перед этим The Beach Boys. Ну и раньше всех Владимир Кузьмин. Послушаем сразу, как только я проверю дорожную информацию.
1: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на МКАД от Нестерова до Партизанского проспекта 11 минут. На

0: МКАД от магистральной до Партизанского проспекта 7 минут, на Червякова и Долгиновском тракте от Каховской до Пригородной на 12 минут вас задержат в пути.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас-ФМ. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9:40. Компас-ФМ. 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: FM.
1: Утро в самом разгаре, кто-то уже успел закрыть планерку, кто-то только разбирает почту, ну а кто-то еще в пробке слушает нас, чтобы скоротать время. Ну а четверг он такой, вроде не пятница, уже хочется планы на выходные. И отличный совет на сегодня – завершить то, что реально горит, остальное подождет до пятницы. Ну а мы продолжаем разгонять наш эфир. Меня зовут Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM. И вот кого мы услышим очень скоро – это Максим Фадеев и Юлианна Караулова. Перед этим The Beach Boys, ну а раньше всех високосный год. Все эти исполнители в нашем эфире после программы «Планы на вечер», в которой мы узнаем, куда отправиться, чтобы интересно провести остаток дня. Расскажет Дарья Ветрова, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске 3 балла, и вот где пробки. На МКАД от Магистральной до Партизанского проспекта 4 минуты. На МКАД от Байкальской до Партизанского проспекта 4 минуты. На улице Червякова и Долгиновском тракте от Каховской до Новаторской 8 минут придется постоять.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер. На Компас FM.
2: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Неделя бесплатного досуга продолжается в гастросквере «Манифест». Здесь показывают фильмы и спортивные трансляции под открытым небом, проходят детские шоу и музыкальные вечера. Сегодня в 8 вечера начнется живой концерт группы FF Music Trio. Это минский кавер-бенд, который также выступает в Питере и на Мальдивах. Музыканты исполняют популярные хиты в стильных инструментальных аранжировках. Вас ждет атмосфера уютного джазового клуба. А на большом фудкорте можно попробовать кухню разных стран. Гастросквер «Манифест» находится на Кульман-1/8. Вход свободный.
0: Планы на вечер.
2: Спектакль «Маскарад» покажут сегодня вечером во Дворце профсоюзов. И вот о чем сюжет драмы. Завсегдатай игорного дома заработал на картах состояние, решил все бросить и посвятить себя семейной жизни. Но прошлое не отпускает героя. Каждый день его тянет снова сесть за ломберный стол, в то время как его преследует загадочная фигура в маске, а жену мужчины мучают кошмары. Но самым страшным проклятием становится потерянный браслет. Чем все обернется, можно узнать в 7 вечера. Стоимость на спектакль «Маскарад» от 25 до 50 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7:10 и в 9:40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: 6:10 утра. Утро перевалило за экватор, а значит, появились новые факты и события. С вами Наталья Гурова на Комбус FM. Мы продолжаем наш эфир. Впереди у нас свежие новости. Сергей Бураков приготовил нам что-то интересное. Узнаем подробности буквально через несколько секунд. Но пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И компанию нам составит совсем скоро Сергей Трофимов.
1: Как это странно всегда. Вроде бы
0: перед этим послушаем Белинду Карлайл. Но в самое ближайшее время Ума Турман. Ждем после выпуска новостей, но прямо сейчас проверяем дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске 2 балла, и вот где пробки, на проспекте Дзержинского от Голубева до Любимого 6 минут. На Леонида Беды от Некрасова до Сурганова 4 минуты.
2: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии Сергей Бураков. Сергей, привет. Что нового?
1: Привет, Наташа. Сейчас я расскажу, о чем заявил Дональд Трамп и о том, как молния избавила от зубной боли американца.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Дональд Трамп выразил уверенность в проведении нового саммита с Владимиром Путиным, сообщил телеканал ОНТ. Так глава Белого дома заявил, что готов к личной встрече немедленно, но предпочел бы дождаться завершения украинского конфликта. С начала года лидеры провели 4 телефонных разговора, последний в июле. Добавлю, помощник президента России Юрий Ушаков ранее отмечал, что очная встреча лидеров может состояться на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре. Более 5000 документов на средства персональной мобильности для регистрации в ГАИ выдано в стране, пишет Белта. Так, оценка соответствия СПМ проводилась по упрощенной процедуре в течение года до 1 сентября. Из них 93% – мопеды. Сообщается, что пик нагрузки пришелся на август, до 300 выписок в сутки, а всего работали 25 лабораторий в 16 городах. Акция «Соберем детей в школу» проходит по всей стране, рассказали в Минобороны. Так военнослужащие 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады навестили детский дом города Витебска накануне. Ребята подготовили для гостей выступление, а десантники вручили детям канцелярские принадлежности для учебы и пожелали успехов. И последнее. Зубная боль прошла после удара молнии в темечко, пишет СБ «Беларусь сегодня». Сообщается, что житель Нью-Йорка собирался к стоматологу из-за разболевшегося зуба, несмотря на надвигающуюся грозу. Возле авто его ударила молния в голову. Зуб прошел, а американец в шоке вернулся домой. Травм или повреждений он не получил, отметили медики.
2: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске ожидается дождь, гроза и до 21 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Белинда Карлайл только что сказала нам, что рай – это место на земле. И мы ей верим. У каждого из нас есть любимое место, где нам очень хорошо. Ну а песня вышла в 87-м и звучит так, будто ее записали вчера. У нее есть свой секрет. Когда ее включаешь, настроение само поднимается. Даже если ты только что с планерки, даже если пробки, даже если дождь. Это как зонт от плохого настроения. Ну а мы продолжаем. Меня зовут Наталья Егорова. Заряжаемся музыкой на Компас FM. Сейчас о музыке. Вот кого ждем совсем скоро. Сергей Трофимов, перед этим споют Майкл Джексон и Пол Маккартни, ну а раньше всех ансамбль «Изумруд и Чайф». Ну а впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем, почему в США этой осенью может наступить рабочий блэкаут. Подробности расскажет Михаил Громов, как только проверим дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, где на планете люди смогут переждать глобальную катастрофу и почему в США этой осенью может наступить рабочий блэкаут. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
2: Ученые решили выяснить, в каких странах больше шансов пережить катастрофу планетарного масштаба. Группа исследователей из США, Германии, Британии, Канады и Новой Зеландии проанализировала три самых опасных сценария. Первый – резкое уменьшение количества солнечного света, например, из-за ядерной войны или падения астероида. Второй – глобальная потеря инфраструктуры. Сюда отнесли масштабное отключение электричества, кибератаки и сильные магнитные бури. Ну и третий вариант – глобальная пандемия. Специалисты изучили все страны на всех континентах по самым разным факторам, начиная от географического положения, заканчивая экономикой, промышленностью и медициной. Выяснилось, что сегодня на планете нет места, где можно было бы переждать серьезные потрясения. Совсем немного в лучшую сторону отметили только Австралию. Люди на этом материке в теории проживут чуть дольше остальных. Однако и это место далеко не идеально. Это самый сухой обитаемый континент. Там мало воды, часто случаются засухи и неурожаи. Добавлю, в других похожих исследованиях почти всегда в первую тройку, кроме Австралии, входят Аргентина и Новая Зеландия.
0: Дело техники.
2: Выход видеоигры GTA 6 грозит рабочим блэкаутом в США. Как пишет Wall Street Journal, фанаты серии готовятся основательно. Заранее планируют отпуска и отгулы, меняют семейные планы, а некоторые признались, что специально возьмут больничный, чтобы поиграть. По подсчетам аналитиков, в первые дни после выхода американские компании недосчитаются в районе 1,5 миллиона сотрудников. Это выльется в убытки от 1 до 10 миллиардов долларов. В то же время работодатели понимают, что явление это массовое и не только не препятствуют, но и используют ситуацию в своих целях. Самый показательный случай журналисты зафиксировали в штате Джорджия. Командование одного из подразделений армии США пообещало так называемый игровой отпуск на 4 дня в качестве стимула для подписания нового контракта. Сообщается, что из 130 военнослужащих 44 согласились в тот же день. Добавлю, выход игры запланирован на конец ноября. Первое время она будет доступна только на консолях и Xbox версии S и X, а также на PlayStation 5. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

10:28 на часах в студии. А знаете, чем еще примечателен этот день? Сегодня, оказывается, Всемирный день небоскреба. 3 сентября мы смотрим вверх и вспоминаем, что предел прочности есть не только у стали и стекол, но и у нашего терпения в середине рабочего дня. Но есть кое-что еще более безумное. 274 года назад в Британской империи пропали 11 дней жизни. Да, вы не ослышались. Страна переходила на новый календарь, и после 2 сентября внезапно наступило 14-е. Для кого-то встреча так и не состоялась, а кто-то не получил зарплату за целую неделю, представляете? Но мы тут переживаем, что рабочий день тянется медленно. В общем, если ваш четверг тянется медленно, знаете, в истории было и похуже. Но мы продолжаем наш эфир. С вами Наталья Егорова. Мы включаем то, что поднимет настроение, добавит драйва. И в ближайшее время ждем Анну Асти.

0: Ну и раньше всех Наутилус Помпилиус. Послушаем сразу после того, как я проверю дорожную информацию.
1: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и в Минске пробок нет. Что же касается Витебска, то здесь скопились автомобили на проспекте Людникова у пересечения с улицей Горовца.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ.
2: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.Бай», телефон 270.

0: 8 72 00.
1: Компас FM. Это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Pulse FM.
1: Без 20.11 на часах в студии. А вы знали, что сегодня, оказывается, Международный день зонта? 3 сентября и вдруг зонт. Но если вдуматься, то в этом есть смысл. Осень, дожди, пора готовиться. Но откуда вообще взялся этот день? И тут, как ни странно, точного ответа нет. Говорят, его придумали еще в 2004-м, просто чтобы отметить полезную вещь, которая спасает нас от дождя и солнца уже более 4000 лет. Первые зонты, кстати, появились в Древнем Египте и Китае, как защита от солнца. А от дождя их использовать уже начали гораздо позже. Но есть и другая версия, которая мне нравится больше. В 2003 году один американец по имени Томас Эдвард Книф решил развенчать миф о том, что открывать зонт в помещении к несчастью, и учредил День зонта. Ну а потом это как-то переросло в международный праздник. Так что если у вас сегодня с собой этот аксессуар, вы в тренде, даже если нет дождя. Меня зовут Наталья Гурова. Прямо сейчас расскажу, кто составит нам компанию. И совсем скоро послушаем Анну Асти, перед этим Айра Смит. Ну а раньше всех город 312. Ну а прямо сейчас заглянем в Яндекс.Карты.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробка на Леонида Беды от Некрасова до Сурганова на 5 минут вас задержит в пути.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: На часах в студии почти 11, и мой эфир подошел к концу. Меня зовут Наталья Гурова, прощаюсь с вами и желаю отличного дня. Услышимся завтра. В студии уже появилась Анастасия Лисова, и я передаю эфир. Привет, Настя, как настроение?
1: Наташ, привет, настроение сегодня соответствует четвергу, приподнятое и с ожиданием предстоящих выходных. Поэтому давайте в этом вайбе проживать сегодняшний солнечный день в компании друг друга и отличной музыки на Компас FM. И вот кого предлагаю послушать в ближайшие полчаса. Итак, будет Григорий Лепс.

0: а раньше остальных для нас всех споет Александр Маршал. Надеюсь, сегодня ливня все-таки не будет. Надеемся на солнечный, прекрасный, погожий день. Ну а прямо сейчас переключаемся на новости.
1: В Минске 11 часов.

0: Актуальные новости к этому часу для нас подготовил Сергей Бураков. Сергей, привет, о чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас я расскажу о последствиях наводнения в Непале и о курьезе в Турции.
2: Новости, новости. На Компас FM.
1: Более 22 тысяч детей страдают от нехватки чистой питьевой воды в Непале из-за мощного наводнения, пишет Белта. Так, системы водоснабжения и санитарная инфраструктура страны повреждены или разрушены. Существует угроза вспышек инфекционных заболеваний. По последним данным, жертвами стихии стали более 1200 человек, а свыше 4500 числятся пропавшими без вести. Добавлю, 26 августа на севере Непала возник мощный паводок. Его причиной стал сход лавины на границе с Китаем. Главное – показать современные технологии и людей, которые создают продукцию, пишет Белта. Так, организация «Белая Русь» объявила о конкурсе «Промтур с Белой Русью». Участники – работники предприятий. Должны разработать экскурсию по своему производству, подготовить презентацию и снять видео до 3 минут. Конкурс охватывает промышленность, сельское хозяйство, энергетику и IT. Заявки принимаются до 30 октября. Победители ждут дипломы и денежные призы. А дополнительную информацию можно найти в сети. Министр обороны Виктор Хренин провел лекцию для слушателей факультета Генштаба военной академии сегодня, рассказали в военном ведомстве. Он рассказал об основных направлениях военной политики Беларуси в современных условиях. Министр подчеркнул, ни один вооруженный конфликт не повторяет предыдущий. И сегодня в мире в разной стадии находится более 50 конфликтов. Они показывают, что теория тактики, оперативное искусство и стратегии полностью изменились. Добавлю, в этом году ряды факультета пополнили более 100 слушателей. И последнее. Турция в лидерах по объему золота, которое население хранит дома, пишет .by. К слову, запасы золота граждан страны совокупно составляют порядка 600 миллиардов долларов в эквиваленте, приводит данные портал со ссылкой на турецкий Центробанк. Курьез произошел в провинции Бурса. Там полиция, муниципальные службы и турецкая семья ищут мусорный пакет с килограммом золота стоимостью более 130 тысяч долларов. Его хозяйка случайно выбросила, приняв за мусор. Вывезли пропажу мусоровоза, либо пакет оказался у людей, которые занимаются сортировкой отходов, неизвестно.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске ожидается дождь, гроза и до 21 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Сиять предлагала группа Skynet, поэтому давайте поддерживаться и придерживаться сегодня этой стратегии. Привет, друзья! Вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. И ближайшие 4 часа мы проведем в компании друг друга. Скучать вам точно не придется, поэтому, потому как у меня для вас сегодня припасено много интересной информации. Ну и классной музыки, конечно же. В ближайшие 15 минут развлекать нас будет Григорий Лепс, также присоединится молодая гвардия в лице Вань Дмитриенко. Ну а раньше у всех споет группа Алиса. Так что желаю вам отличного четверга. Дорог без пробок и только замечательное настроение, чтобы сиять, несмотря ни на что.

0: Сколько миллионов пил только что Кэти Топур, я солистка группы А-студия. Так вот, эти удивительные животные меняют свой окрас не просто так. Оказывается, когда хамелеон злится или хочет привлечь даму, он устраивает настоящее неоновое лазерное шоу, вспыхивая яркими красками. А если ему холодно, то он просто включает темный свет, чтобы лучше впитывать солнечные лучи. Короче, физика в чистом виде. Это Компас FM, Анастасия Лисова. Ну и скоро споет Соли Сайлем, еще будет Кристина Арбакати. Ну а прямо сейчас про любовь споет группа «Танцы минус».
1: Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 «Компас FM» помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. «Компас FM» всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: что ж, практически 3 часа в нашей стране. Вы на Компас FM. И все это время с вами была я, Анастасия Лисова. Я прощаюсь с вами до завтра. Желаю отличного продолжения дня. Ну а сейчас микрофон передаю нашей Дарье Ветровой. Она уже в студии. Даш, привет. Как твое настроение? Чувствуешь уже приближение выходных?
1: Привет, Настя. Я его чувствую уже с понедельника, а сегодня уже на низком старте, в предвкушении своих планов. И пока жду, буду заряжаться классной музыкой. Давайте узнаем, кого услышим в ближайшее время. Появится группа «Градусы». Мой градус 100. До этого споют «Бон Джови». А раньше всех споет Чичерина. Белая скатерть, разбитые блюдца. Ждем эту композицию сразу после выпуска новостей.
2: В Минске 15 часов.

0: И в студии появилась Вера Светлова, чтобы поделиться с нами последней информацией. Вера, привет! О чем расскажешь?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу о встрече президента с министром образования и о возможном природном явлении в Беларуси завтра.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко провел встречу с министром образования Андреем Иванцом во Дворце независимости сегодня, пишет Белта. Одна из тем разговора – процесс создания Академии интеллектуальных технологий. По словам президента, в стране должен появиться солидный центр, где будут учиться самые способные люди. Это не только выпускники школ, но и любой человек, если он талантливый и что-то может сделать. И после того, как в Академии им предоставят возможность совершенствоваться, обучаться и в лабораториях что-то создавать, они должны выдать реальный продукт, который нужен будет обществу, экономике и Беларуси, подчеркнул Александр Лукашенко. Самые популярные специальности в колледжах назвали в Минобразовании, пишет СБ «Беларусь сегодня», и в топе рабочие специальности. Абитуриенты осознанно выбирают профессии, где можно сразу увидеть результат. Среди факторов, влияющих на спрос, современная материальная база, профориентация еще в школе и возможность получать зарплату уже с первого курса во время практики. Так, самое популярное направление – инженерные обрабатывающие технологии, строительство, педагогика, а еще здравоохранение, сельское хозяйство и ветеринария. Совместные учения ОДКБ пройдут в Беларуси с 11 по 16 октября, сообщили в Минобороны. Так, на полигоне Лосвида пройдет командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство 2026». В нем также примут участие подразделения боевой и транспортной авиации, инженерных войск, расчеты беспилотных авиационных комплексов, медицинский отряд спецназначения и другие подразделения. Одновременно на полигоне Стародорожский будет проведено специальное учение с совместным формированием радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ «Барьер-2026». На нем планируется отработать задачи по ликвидации биологических угроз в зоне ответственности коллективных миротворческих сил. И последнее. Торнадо могут пройтись по территории Беларуси завтра, пишет «Точка.бай». Как рассказали специалисты, в зоне риска почти вся Прибалтика, а также север и центр Беларуси. И для этих территорий объявлен первый уровень опасности. Впрочем, торнадо может и не случиться, ведь первый уровень – самый низкий из трех возможных. Он означает, что существует небольшой риск локальных опасных явлений.
2: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 12 тепла. Завтра днем в этих городах возможен кратковременный дождь, гроза и до плюс 22. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

«Прощай, моя любовь» пела только что группа Skynet. И сегодня, весьма кстати, в странах СНГ отмечают Шуфутинов день или День прощания, как его еще называют. И, конечно, это отсылка к знаменитой песне Михаила Шуфутинского «3 сентября». Хит стал настолько популярным, что в соцсетях каждый год появляется куча мемов на тему 3 сентября. Композиция появилась в 93 году, но пик ее популярности пришелся на 2011 год. Почему-то. И с тех пор стабильно каждый год мы вспоминаем эту песню 3 сентября. Ну а в 2022 году трек зазвучал в новом формате благодаря коллаборации Михаила Шуфутинского и Егора Крида. Если вдруг так случилось, что вы еще не слышали эту версию, послушайте, возможно, она вам понравится даже больше. Хотя вряд ли. Ну а мы продолжаем слушать любимые хиты на Компас FM. С вами я, Дарья Ветрова. И дальше прозвучат группа «Градусы», «Артик и Асти», а раньше всех Владимир Кузьмин. Его ждем в эфире прямо сейчас.

0: Компас FM. Всегда по пути. Вы слушаете Компас FM.
1: Повяжите нити на запястье, и тебе будет счастье, счастье, счастье.
0: Компас FM. Всегда.

15.30 на часах, 3 сентября на календаре, и у вас уже точно появилась ассоциация. Я бы с удовольствием поставила ту самую песню, но у нас в ротации ее, к сожалению, нет. Зато могу рассказать вам, что композиция появилась благодаря двум талантливым людям. Игорю Николаеву, который написал слова.

0: каждому по факту рядом нужен человек. Пела только что Зиверт. И это действительно так. Любовь – то, ради чего мы живем. И надеюсь, что у вас есть тот самый человек, ради которого хочется просыпаться по утрам. А если нет, вы обязательно его встретите. Желаю вам этого от всей души. А пока рядом любимая музыка на Компас FM. С вами я, Дарья Ветрова. И впереди у нас Донна Саммер, Альбина Джанабаева, а раньше всех группа Чайф. Ее услышим буквально через 20 секунд.
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Hot Stuff – композиция, которая объединяет элементы диска и рока и которая принесла Донни Саммер премию Грэмми. На часах почти 16, продолжается 3 сентября, значит, есть еще время послушать ту самую песню. А пока предлагаю узнать о ближайших музыкальных планах на Компас FM. И скоро появится Валерия. До этого споет группа The Cardigans. А раньше всех услышим Nautilus Pompilius. Этот четверг с вами провожу я, Дарья Ветрова, и самое время узнать, что нового произошло в стране и в мире.
1: В Минске 16 часов.

0: О последних событиях расскажет Ирина Журавлик. Она уже в студии. Ира, привет. Что интересного у тебя?
1: Привет, Даша. Из множества событий в мире сейчас я расскажу, кого с докладом принял президент и как сыграла Арина Соболенко во втором круге открытого чемпионата США.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко принял с докладом мэра Минска Владимира Кухарева. Сегодня, пишет Белта, основные темы – экономика, транспорт и строительство. Глава государства отметил, что для столицы главное промышленный сектор, поэтому спросил о нем и росте экономики в целом городе. В целом президенту доложено о стабильности в экономике, обеспечено выполнение показателей по темпу роста валового регионального продукта чуть более 100%, вклад Минского ВРП и ВВП страны свыше 32%. Также, по данным Владимира Кухарева, с большего за счет строительной отрасли рост инвестиций обеспечен на 10%. Сейчас в Минске возводится более 700 объектов. Среди них есть социальное жилье и объекты технопарка. О сроке хранения радиоактивных отходов рассказали Минэнерго, пишет .бай. Так уже в этом году выберут место для строительства пункта захоронения. Это может быть Хойнискин район, Островецкий, либо Мстиславский. Сейчас завершена разведка и пройдут общественные обсуждения в ближайшее время. На площадке площадью не более 100 гектаров пункт будет работать автономно. Там отходы сформируются в стекловидную массу и загрузятся в контейнеры, а после поместятся в спецангары, которые засыпят песком. Хранилище закроют почти на 700 лет. Начальник вещевого управления Министерства обороны проведет прямую телефонную линию в эту субботу. Номер 8017-297-1022. В ведомстве рассказали, что позвонить можно с 9 утра до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последнее. Арина Соболенко победила во втором круге USA Open 2026, пишет .бай. В 1/32 открытого чемпионата США она одолела россиянку Полину Яценко 6-1-6-1. Встреча длилась 54 минуты. В следующем круге первая ракетка мира сразится с теннисисткой из Узбекистана Камилой Рахимовой. Добавлю, победители данного турнира в одиночном разряде заработают по 5,5 миллионов долларов.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 11. Завтра днем в этих городах ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Radio 1. Такая композиция от группы Open Space звучала сейчас в эфире. Единственное место, куда мне хочется упасть, это диван. Включить какой-нибудь легкий сериал и съесть какую-нибудь пиццу. Именно с таким досугом у меня ассоциируется осень. Ну а пока приходится слушать любимые хиты на Компас FM и бодрить вас классным настроением. Давайте-ка узнаем о ближайших музыкальных планах. И скоро появится Зара.
1: Включает на полную громкость, прячет свою неловкость, вспоминая поцелуй на плечах.
0: До этого появится группа Coldplay. А раньше всех услышим группу Крематорий.
2: А ну и что с того, что вчера я прилетел из Амстердама?
0: Ждем эту композицию буквально через минуту.
3: Реклама на Компас FM. Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: вечер вместе с Компас FM.
1: Встречаем вечер четверга, он движется к завершению, но еще столько всего можно успеть, чтобы скрасить этот день приятными эмоциями. А пока я решила вам рассказать, как утром за 2 минуты почувствовать себя лучше в сентябре. Специалисты об этом рассказали, и по их словам, утром после пробуждения выйти на улицу и как следует рассмотреть все вокруг. Не нужно заниматься спортом, медитировать или идти быстрым шагом. Простой выход на свежий воздух с чашкой чая или кофе, несколько медленных вдохов, взгляд на небо или улицу позволит почувствовать себя значительно лучше и наладить режим дня. Между прочим, слова врача: если не забудете, попробуйте это завтра. Ну а что насчет музыкальных планов на Компас FM? Чтобы почувствовать себя лучше прямо сейчас, впереди у нас Зара, группа Coldplay, а раньше всех Александр Маршал. И все это ждем после программы «Здоровый день», в которой узнаем, чем полезна корица и как отличить настоящую от подделки. Расскажет Михаил Громов, как только я расскажу о дорожной обстановке.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробок пока нет, в Витебске скопились автомобили на проспекте генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. А что касается Минска, здесь пока только один затор на улице Сурганова от Платонова до проспекта Независимости.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
2: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про корицу. Вы узнаете, чем она полезна и как отличить настоящую от подделки.
0: «Здоровый день».
2: Так повелось, что особо ценным дарам природы дают поистине роскошные имена. Например, креветки разделяют на простые и королевские. С корицей все намного скромнее. Смысл названия скрыт в самом слове. Да, это именно кора небольшого вечно зеленого дерева, которое растет в азиатских тропиках. Кстати, при выборе корицы очень важно обратить внимание, что написано на упаковке. Часто за настоящую корицу выдают кассию. Это гораздо более дешевый, но при этом не самый полезный аналог корицы. Отличить ее просто. Почти всегда на обратной стороне упаковки производитель указывает, в каких краях собрали пряность. Так вот, если там указана корица индонезийская, знайте, этот продукт имеет мало общего с настоящей корицей. Ту самую пряность, за килограмм которой когда-то можно было купить небольшую деревню, собирают на Цейлоне. Именно там растет дерево с невероятно сильным и приятным ароматом. Индонезийская корица или кассия таким запахом похвастаться не может.
0: Здоровый день!

0: вместе с Компас FM.
1: You Don't Fool Me. Такая композиция от группы Queen звучала сейчас в эфире, и эту песню мы собрали почти с нуля из разрозненных вокальных отрывков, которые записал Фредди Меркьюри в конце жизни. Это одна из самых танцевальных и нетипичных песен в репертуаре группы. Ну а дальше мы услышим на Компас FM группу «Градусы», дуэт Дэдди Янки и Луиса Фонси, а раньше всех «Чижа» и компанию. Ждем их после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Как показывают Яндекс.Карты, в Могилеве пробок уже нет, дороги свободны. Что касается Витебска, здесь тоже, собственно, все свободно. Ну а в Минске пятибалльная загруженность. Больше 10 минут проведете на проспекте Машерова от проспекта Победителей до улицы Кальварийской. Столько же на проспекте Независимости от площади Победы до улицы Энгельса. Больше 20 минут на Сторожевской и Янке Купалы от Старовилинской до Интернациональной, и есть еще затор на Орловской от Богдановича до Коростояновой.
0: Дорожный компас.

0: Почти 7 на часах, вечер продолжается, завершается 3 сентября, так что не забудьте послушать сегодня Шуфутинского, иначе придется ждать еще год. Ну и про Компас FM тоже не забывайте, сейчас как раз расскажу, кого ждем в эфире совсем скоро, и появится группа 7Б.
1: Нашла коса на камень, идет война на память лет.
0: До этого споет группа Rayman. А раньше всех услышим Александра Буйнова.
1: Дорога к дому.
0: Этот вечер с вами провела я, Дарья Ветрова. Услышимся завтра. Желаю вам счастливого завершения четверга.
2: Поехали! В Минске 7 вечера.

0: Напоследок узнаем, что же нового успело произойти за час. Расскажет об этом Ирина Журавлик, она уже в студии. Ира, привет. Ну что, какие новости?
1: И снова привет, Даша. Сейчас я расскажу о монете с изображением Дональда Трампа и о предстоящем кинофестивале «Анимаевка 2026».
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Однодолларовую монету с изображением президента выпустили в США к 250-летию штатов, пишет Белта со ссылкой на ТАСС. На аверсе портрет Дональда Трампа, на реверсе президентская печать. В юбилейную серию включены и 250 тысяч монет, отчеканенных в День независимости США. Добавлю, самой популярной в истории стала монета 1986 года, посвященная Статуе Свободы и проданной тиражом почти 15,5 миллионов экземпляров. Первый технопарк в сфере Легпрома начинает работу, пишет Белта. Как отметили в Госкомитете по науке и технологиям, он поспособствует росту экспортного потенциала и импортозамещения, а также повышению конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешних рынках. Добавлю, сейчас в стране 21 субъект инновационной инфраструктуры, из которых 16 – это технопарки. На 1 июля там успешно работает 266 резидентов. Сборы с военнообязанными территориальных войск начались в заводском районе столицы, рассказали в Минобороны. Возраст призванных от 35 до 55 лет. Отмечается, что военнообязанные направлены на сборы для занятия штатных должностей. Подготовка включает физические тренировки, тактическую подготовку и слаживание. Продлятся сборы до 24 сентября. И последнее. Конкурсантов из 99 стран соберет кинофестиваль «Анимаевка-2026», пишет Белта. Жюри из представителей Беларуси, России, Китая, Казахстана и Сербии оценит не только режиссерскую работу и сценариев, но и вклад аниматоров. В этом году впервые определят лучшего аниматора. Помимо конкурсных просмотров, зрителей также ждут творческие встречи с создателями мультфильмов, выставки и мастер-классы. Кинопоказы пройдут во всех районах Могилевской области, а также в кинотеатрах всех областей Беларуси.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске, Минске без осадков и до плюс 11. Завтра днем в этих городах ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 11. Завтра днем в этих городах ожидаются кратковременные дожди, возможно гроза и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще, и это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: FM. Всегда по пути.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе.

слабость не сочти. Привязанность к почти. Опять почти не сплю.

письмо мое прочти. Я в нем живу почти.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 11. Завтра днем в этих городах ожидаются кратковременные дожди, возможно гроза и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

постучала и не рухнула ввысь. Но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю, рискую у судьбы на краю, неизвестную злую, но до

жил, подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки свою. Начинаю другую, но до нитки свою.

0: Это радио «Компас FM».
1: Около тебя мир зеленее, около тебя солнце теплее.
0: «Компас FM» всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшую ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 11. Завтра днем в этих городах ожидается кратковременные дожди, возможно гроза и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу

90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Миражи.
1: Это радио Компас FM. FM. Всегда по пути. Yeah!

окно. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают народные.
0: Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди, гроза и до 21 градуса тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди, гроза и до 21 градуса тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.